наступаем 90-е годы, последние десятилетия 20-го века. В такие минуты мы как бы заново переживаем все, что с нами произошло, с надеждой смотрим. И каждый, кто чувствует и мыслит, как он один, не отделяет свою судьбу от судьбы. Какой бы стороной не барахтались нам на наше преступление, радостно и больше, каждый человек принимает нашу душу, часть того, что он переживает. Позади особый